Чечесаям вове моего, и там отвеки на выташуй на пыли, увакаем моем. Увидимся, мы с вами сейчас